0: 7:01 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ощущение, как будто мы никуда и не уходили, поэтому утреннее шоу «Беш» как будто продолжается. Будто выходного и праздника у нас с вами не было.
0: Но он на самом деле был.
1: Да, и мы поздравляем всех с прошедшим праздником Курбан-Айт. Пусть в вашем доме будет мир, согласие и благополучие.
0: Да, ну и, как всегда, мы пришли не с пустыми руками. Мы не отдыхали, мы готовили для вас классную музыку, классную информацию, игры с подарками, и все это для вас здесь на Радио НС.
1: Ну, а также для вас прямо сейчас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Да, еще вижу кучу сообщений от наших радиослушателей о том, что они хотят посетить 1 июня нашу студию со своими детишками. Обязательно ответим вам в скором времени. Ну, а если вы тоже хотите попасть, то пишите, пожалуйста, на наш WhatsApp 8775-106-2011 заявочку. В заявке обязательно напишите «Буду 1 июня», фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего человека.
1: Да-да-да, именно 1 июня в честь Дня защиты детей и студия Радио НС распахивает свои двери для наших юных радиослушателей, чтобы показать, как мы живем, как мы работаем в нашей замечательной студии и что вообще радио из себя представляет по ту сторону приемника.
0: Да. Ну, а мы, друзья, начинаем. Всем классного четверга. Сегодня 28 мая. Не забывайте
1: Доброе
0: четверг
1: утро.
0: На календаре. Ура!
2: На Радио НС.

0: «Крутой настрой» — это рубрика, где мы каждое утро слушаем с вами прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист, друзья.
1: Ну и самое главное остается за вами. Это голосование в нашем телеграм-канале «Радио НС». Там, кстати, можно скачать и саму песню, и увидеть голосовалку. Ну и уже в конце месяца напоминаем вам о том, что есть хэштег «Май2026». Сегодня обязательно перейдите по нему, проголосуйте абсолютно за все песни, которые прозвучали в этом месяце, потому что завтра мы уже подведем итоги.
0: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем официальное современное переосмысление культовой песни казахстанской группы «Мюзикола», выпущенной 22 мая, совсем свежак. А что это мы всегда слушаем зарубежных, да, диджеев?
1: Да.
0: Будем слушать своих диджеев. В записи, значит, приняли участие диджей и продюсер диджей Аки, а также музыкант Crash Music. Crash, тебе огромный привет, и прямо сейчас твой трек будет звучать у нас в эфире «Радио НС». Арман Жолдар, «Мюзикола», погнали!
1: Давай.

0: Слушай, ну прикольный трек получился, прям свежечковый такой вот, прям стилем молодежный. И я проголосую за в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Да, голосуйте вы, потому что завтра будем подводить итоги в нашем телеграм-канале Радио НС за все песни, которые были в мае месяце. Поставьте «да» или «нет», чтобы мы понимали, какая музыка вам нравится.
0: Даже это да, конечно, да. Это очень-очень важно.
1: Да. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу-биш. И впереди я расскажу, отнимет ли искусственный интеллект рабочие места у людей. Не пропустите важную информацию.
0: Страшно.
2: На Радио МС. Шағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңіл күйге ие.

0: вами доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, отнимет ли искусственный интеллект рабочие места у людей. Спойлер, нет.
1: Ура!
0: Пока одни боятся, что ИИ отнимет у них работу, другие уже используют нейросети себе в плюс. Ученый Чжэ Чжу из Финляндии считает, что конкурировать придется не с искусственным интеллектом, а с людьми, которые умеют им пользоваться.
1: Прикольно.
0: Исследование среди почти 400 специалистов показало, что те, кто слепо доверяет Джиату GPT или Gemini, да, чаще всего ошибаются. А вот те, кто проверяет информацию и грамотно работает с искусственным интеллектом, становятся сильнее, как специалисты. Такими темпами скоро не ИИ заменят людей, а люди с ИИ заменят ИИ. Вот такая вот формула.
1: Ну, судя по тому, как мы с тобой часто ругаемся с чатом GPT за то, что он там что-то не так делает, я думаю, у нас есть все шансы.
0: Да?
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 28 мая, четверг. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня вы рискуете случайно сказать вслух то, что остальные только думают. И это произведет эффект.
0: Тельцы, привычная вещь внезапно перестанет радовать. Зато появится интерес к чему-то совершенно новому.
1: Близнецы, день будто специально создан для обмена новостями, слухами и неожиданными признаниями.
0: Раки, сегодня вас может неожиданно потянуть туда, где давно не было ни вас, ни ваших мыслей.
1: Львы, кто-то рядом явно попытается произвести на вас впечатление. Наблюдать за этим будет даже приятнее, чем участвовать.
0: Девы, внезапная смена обстановки или компании моментально перезагрузит вам настроение.
1: Весы, сегодня особое удовольствие принесет все красивое. Это музыка, запахи, люди, случайные детали вокруг.
0: Скорпионы, у вас появится редкое желание не копаться в сути происходящего, а просто наслаждаться моментом.
1: Стрельцы, сегодняшний день идеально подходит для решения в духе «а почему бы и нет?».
0: Козероги, вас неожиданно увлечет разговор или тема, которой раньше не было вообще никакого интереса.
1: Водолеи, сегодня именно ваша легкость в общении поможет разрядить чужое напряжение.
0: Рыбы, день способен резко свернуть в совершенно непредсказуемую сторону, и вам это даже понравится.

0: часов 29 минут в Казахстане, а мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили задать вам снова каверзный вопрос.
0: Да.
1: Расскажите нам, пожалуйста, дорогие радиослушатели, если бы вы выиграли в лотерею крупную сумму денег, что первым делом вы бы купили?
0: Да, нам с Ксенией.
1: Да нет, ну себе, своим близким, я не знаю. Но понятное дело, что в первую очередь все бы ринулись там перекрывать свои кредиты, отдавать какие-то долги. Это все понятно. Вот с этим вы справились. А что купили бы? Какая была бы ваша покупка первым делом после выигрыша в лотерею?
0: Да, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на концерт группы «Ленинград».

0: Слушайте, ну я лично жду 6 июня, субботу, для того, чтобы поприсутствовать на концерте классной, крутой группировки «Ленинград». Да. И не только я, но еще и многие другие.
1: Многие те, кто уже выиграл билетики на этот концерт. Ну и также у нас еще есть билеты, которые могут достаться вам, друзья. Поэтому давайте скорее участвуйте, не стесняйтесь. Игра называется «Сейчас спою», и нам нужны два участника.
0: Ну а самое главное от вас прямо сейчас. Нужно отправить заявочку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Заявки напишите, название игры «Сейчас спою». Ждем вас, присылайте.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Ох уж это, сейчас спою. Ох уж этот рандомчик сегодня интересных участников нам подкинул.
1: Да.
0: Вот первый участник как появился с нами, так он пережил целых 3 звонка другим участникам из рандома, и я над ним смеюсь, говорю, слушай, что тебе ни разу радио НС не звонило, а тут целых 3 раз подряд, это же вообще
1: событие.
0: Да, события,
1: и, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, если вы отправили заявку, то, пожалуйста, будьте на линии, потому что именно ваш номер может выбрать рандом, как сегодня случилось, но с третьей попытки получилось у Ольги тоже попасть в наш рандом.
0: Да,
1: Ольга у нас
0: познакомимся.
1: Из Ахсу, а Владимир у нас из Шахтинска. Доброе утро, ребята.
0: Ребят, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот, ну, какие синхронисты.
1: Молодцы.
0: Так, ну, времени у нас катастрофично мало в связи с событиями, поэтому, короче, ребяточки, давайте быстренько пробегаемся. Вы поете ваши любимые песни, любые, главное, чтобы они были не матершинные, не пошлые, все это вы за эфиром уже слышали.
1: Да.
0: И самая главная фишечка. Сегодня вам нужно взять дополнительное задание. Возьмите, значит, любую известную песню и спойте ее максимально дерзко, энергично, вот чисто по-ленинградски. Представьте, что вы там в составе группы «Ленинград», и вот давайте, короче, зажгите,
1: да,
0: хорошо?
1: Да, и ваша главная задача – это не подвести всю группировку, успеть так, чтобы все фанаты просто обалдели от вашего исполнения. Ну, обалдевать мы будем в нашем телеграм-канале, потому что там будет голосовалка, именно за вас будем голосовать и узнаем, кому из вас достанутся 2 билетика. Так, Владимир был первый на рандоме, тебе слово сразу после гонга, погнали.
3: Только рюмка водки на столе, ветер платит за окном, тихо болью отзываются во мне этой молодой луны крики.
0: Это тот момент, когда Лепс уговаривает Шнурова выпить, наверное.
1: Шнуров такого нет. Я на концерте.
0: Что? Шнуров нет.
1: А вдруг?
0: Это очень вряд ли.
1: Вдруг человек уже решил.
0: Не такой.
1: Мое тело.
0: Мое дело.
1: Мое дело. Да-да-да. Ну что, Оленька, ты готова ответить?
4: Да, да, конечно.
1: Давай, погнали.
4: Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. В открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая.
0: Вау! Это уже гонга не понадобилось.
1: Это Айова уже пришла такая. А ну-ка, давайте улыбаться.
0: Лепс, подвинься. Сейчас я уговорю.
1: Ну что, круто. Очень молодцы. У нас уже висит в телеграм-канале голосовалка. Давайте скорее заходите, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте.
0: Ну и после песни мы подведем итоги и узнаем, кому достанутся 2 билетика на концерт группы «Ленинград».
1: Да, Владимир, Ольга, далеко не уходите. Итоги будем подводить вместе.
5: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Ну что, остается совсем мало времени для того, чтобы огласить наш сегодняшний результат сегодняшнего голосования. Так что, кто не успел, скорее заходите в телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и проголосуйте за Владимира или же за Ольгу.
2: Ну, слушайте, сегодня времени много мы дать не можем, уже время тянуть тоже не можем, поэтому голосовалка будет быстрой, подведение итогов тоже.
1: Да.
2: Ребят, Володя, Оля, вы с нами на связи?
3: Да, здесь.
1: Молодцы.
4: Да, на связи.
1: Все, мы уже остановили нашу голосовалку. И сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт группы «Ленинград».
2: Сегодня от души спевшие Володя и Оля получают 11,89 баллов.
1: Так.
2: И именно с этим счетом побеждает сегодня Ольга из АКСУ.
1: Оля, Оль, мы тебя поздравляем, собирай чемоданы.
2: Два билетика достаются тебе, Оле. На самом деле было очень мало времени на то, чтобы принять решение, готова она ехать в Алмату или не готова, но она подумала, а сколько билетиков? Два билетика.
1: Давай. Молодец. Умничка. Мы тебя поздравляем за эфиром. Мы тебе расскажем, как ты заберешь свои призы. А Владимира просим не расстраиваться. У тебя есть еще шансы выиграть билетики.
2: Володька, мы тебе 3 раза сегодня звонили. Значит, лучше еще впереди, ты же знаешь.
4: Все, ребят, спасибо. Хорошего дня всем.
1: Хорошего дня и вам желаем. И продолжаем утреннее шоу «Беж». Спасибо тебе тоже, Оленька. И мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Сары шымшық балапандарын күніне 1000 рет тамақтандырады.
0: Жарнама.
6: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная. Гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
7: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103014 от 28 марта 2014 года.
0: НС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о невероятно крутой штуке, которую придумали инженеры с помощью искусственного интеллекта.
2: Прикольно. А также в этом часе мы с вами послушаем код судьбы от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и не хабар у нас обязательно состоится. Там мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, если бы вы выиграли в лотерею, что первым делом такого эдакого вы купили бы себе? Ждем ваши голосовые.
3: Ну и еще я думаю, что мы поделимся тоже тем, что мы бы купили. Ребятки, ну а еще мы готовы поделиться в этом часе бензином. 20 литров бензина у нас есть и в игре «Пит-стоп». Мы их обязательно разыграем.
2: Да, ну а в следующем часе повторим для вас гороскоп. Вдруг вы проспали в 7 часов утра. А также разыграем 40 тысяч тенге, которые лежат в нашем банкомате, и мы копим и копим, ни у кого пока не получается взломать наш банкомат. Вдруг сегодня кому-то удастся.
3: Мы желаем вам в этом удачи, а еще желаем искренне, чтобы вы заглянули в нашу трансляцию, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Да, машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
3: Доброе утро!

0: 8 часов и 8 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас я вам такое расскажу.
1: Что там?
0: Короче, инженеры изобрели умный ИИ-ошейник для перевода с кошачьего и собачьего языков.
1: Это же то, что надо было всю жизнь.
0: Да. Китайские инженеры, значит, уже представили вот эту штуку, которая якобы способна переводить звуки домашних животных и распознавать их эмоции.
1: Вау.
0: Разработчики утверждают, что система обучалась на миллионах записей поведения кошек и собак из разных стран.
1: Ага.
0: По их словам, устройство может правильно интерпретировать до 95% звуков питомцев.
1: Вот это да.
0: Да. Предполагается, что гаджет поможет хозяевам лучше понимать эмоциональное состояние животных. Однако многие пользователи и специалисты встретили проект скептически.
1: Ага.
0: Авторы разработки пока не опубликовали каких-то научных исследований и не проводили независимых тестов, подтверждающих заявленные результаты. Но, несмотря на это, устройство уже активно предзаказывают в Китае. Стоимость ошейника составляет 799 юаней. Это примерно 56 тысяч тенге. То есть за 56 тысяч тенге мы с вами скоро можем услышать от своих питомцев. Ну вот, например, от моего кота, типа, хозяйка, ты вообще, что мне спать не даешь? Ты что, приперлась опять? Я не поняла.
1: Ну, знаешь, я вот сейчас представила, вот у меня скоро появится котенок, и он такой с утра. Кушать! Дайте мне кушать! Знаешь, нет, лучше пусть мяукает.
2: Шоу на радио МС. Radio Station BTSN.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня у нас четверг, 28 мая 2026 год. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Четверг, 28 мая. Много критичной энергии сегодня в воздухе. Не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений, а также не совсем удачный день для заключения бракосочетания. Повышенная вероятность конфликта.

0: проектов и разногласий, а также в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей. Нежелательно устраивать разборки, споры и отвечать на агрессию. Возможно, головные боли и скачки давления. Несмотря на это все, я желаю вам сохранять позитивное настроение и желаю вам отличного трудового дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: Сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, что бы вы купили первым делом, если бы выиграли крупную сумму денег в лотерею.
2: Так.
3: Ну, то есть опускаем сразу кредиты, долги, все вот это вот, это все понятно. Угу. А именно, что купили. Я вот поняла, что бы я купила.
2: Что?
3: У меня есть давняя мечта, которая на самом деле мало кто знает, но я бы купила или построила приют для животных.
2: О-о-о!
3: Вот. Я же такая прям кошатница-собачница. Да, я очень люблю животных, и у меня реально была такая идея фикс, что да, я своему мужчине говорила, мол, вот построишь нам дом, и рядом построй второй дом.
2: Прикольно.
3: Он говорит, зачем? Я говорю, там кошечки жить будут. Кошечки! Это будет приют. Вот я бы сделала.
2: Ну, слушай, еще один пунктик к тому собирательному образу, о котором мы говорили за эфиром.
3: Ну, кстати, да.
2: Да.
3: Но это уже другая история.
2: Это уже совсем другая история и другая тема Нихабара. Ну, а вы, друзья, по нашей теме уже сейчас присылайте свои голосовые 8-7-7-5-106-2-0-11.
1: На радио МС.
4: Разные мысли. Для того, чтобы ловить большую рыбу, нужно перестать ловить маленькую.
5: Жернова. Мамар Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Кия. Movement that inspires.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: родной. А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. И если у вас в голове возникнет мысль, то вы можете скинуть тоже свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы слушаем ваши рассказы о том, что бы вы купили, если бы выиграли крупную сумму денег в лотерею.
2: Угу, первое голосовое, погнали.
4: Доброе утро, шоу-биз. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
4: Ну, давайте пофантазируем, если бы у меня не было бы кредитов.
2: А, давай.
4: Так. Если бы я выиграл бы в большом куше, то сводил бы свою семью покушать шашлыки.
2: Отлично.
4: Если бы выиграл бы больше 100 тысяч, то, наверное, после шашлыков купил бы Sony PlayStation и раздобыл бы оригинальный Mortal Kombat. А парни 90-х меня бы поймут.
3: Почему только парни?
4: Если бы выиграл бы миллион, то, наверное, бы отправил бы свою семью в путешествие.
2: Ух ты.
4: Куда-нибудь очень далеко, чтобы они посмотрели весь мир, как говорится. Ну, это после шашлыков, естественно.
3: Естественно, конечно.
4: А если бы я выиграл бы больше миллиона, то есть сумму, которую никогда в жизни не видел бы. Да, купил бы машину себе, сестре. Сестре трехкомнатную квартиру, себе домик в деревне. Приехал бы, ремонт забабахал бы мощный.
3: Так.
4: Ну, это после шашлыков, конечно. А еще бы я бы Лиму и Ксению завалил бы мороженое.
3: Ну, ты ж мой хороший.
4: Так много, что им пришлось бы взять бы недельный отпуск, не запланированный.
2: Ну, это после шашлыков.
4: Всем хорошего дня, хорошего
2: настроения. После шашлыков,
3: да, шашлыки мы, Олжик, тоже хотим, но ты понимаешь, да, что ты, если на неделю нас в отпуск с мороженым отправишь, тебя полстраны возненавидит.
2: Да, идем дальше.
3: Врагов наживешь.
5: Привет, любимая Радио НС.
2: Привет.
3: Доброе утро.
5: Я долго ехал и думал, что бы я купил, если бы выиграл лотерею. Наверное, я бы купил радиостанцию НС.
3: Ох, ничего себе.
5: Всем спасибо.
3: А у меня теперь вопрос.
2: Ага.
3: А зарплату бы нам в связи с этим подняли? А во сколько раз?
2: Интересно. Ждем ответа на этот вопрос и идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Штаны.
2: Привет.
6: Ну, я бы, наверное, улучшил бы какие-то жилищные условия. Каждому ребенку купил бы по квартире, открыл бы для них какой-нибудь образовательный депозит на будущее. Ну и каждый год путешествовал бы. Даже несколько раз в году, когда дети выходят на каникулы в четверти, мы бы ездили, открывали бы для себя какие-то новые страны.
2: Ух ты!
6: Чего я всем желаю. Всем удачного дня, пока-пока.
2: Хорошее желание. Да. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
7: Я бы поехала в круиз.
2: Круиз человек хочет. Так, идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
8: Если бы я выиграл крупную сумму денег в лотерею, я бы потратил все эти деньги на то, чтобы купил еще очень много-много лотерей.
2: Очень умно. Очень умно. Идем дальше.
5: Наверное, бы я купил круизный лайнер.
2: Вот.
3: Вау.
5: Собрал бы всех своих родственников, друзей, знакомых.
2: Так.
5: Конечно, взял бы ведущих Радио НС и отправился в кругосветное путешествие.
2: Конечно, взяли бы, потому что именно этот человек хотел купить нашу радиостанцию. И еще мы с собой прихватим...
3: И мы бы вещали с круиза сразу.
2: Да, и еще мы прихватим девушку, которая хочет в круиз. Вот,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Во, кстати,
2: идем,
3: да,
2: дальше.
9: Доброе утро, девочки. Доброе
2: Привет.
9: Утро всем.
2: Доброе утро.
9: Я бы, наверное, построила бы какой-нибудь шалаш, домик такой на дереве, как в американских фильмах всегда показывают. Вот в детстве я всегда думала и хотела. Вот, наверное, бы я бы сделала.
2: Да там, мне кажется, крупной суммы и не надо. А может, и надо.
3: Блин, с нынешними ценами на ремонт, Лима, ты забыла, что ли, тебя уже отпустила?
2: Да, видимо, отпустила, да. И опять вернула. Идем дальше.
10: Привет, Радио НС.
2: Привет, доброе утро.
10: Привет, девчата, привет всему Казахстану.
2: Привет, привет.
10: Я, если бы лотерею выиграл, я бы первым делом купил бы себе дом на колесах. О, как раз лето, моя мечта. Уехать куда-нибудь с семьей и пожить в домике.
2: Хорошая,
10: со всеми удобствами.
2: Хорошая мечта. Так, и идем дальше. У нас есть время послушать еще голосовые.
11: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
11: Привет вам из Актау.
2: Актау, привет.
11: Ну, у нас все прозаично. Если бы мы выиграли в лотерею, мы бы купили машину. Потому что нашей машине уже 18 лет. И мы прям очень настроены приобрести новую.
2: Класс.
11: Всем хорошего дня.
3: Пусть все получится.
2: Конечно. Ну и на сдачу, конечно же, кофеек не забудьте взять. Идем дальше.
12: Добрый день, НС Радио.
2: Привет.
12: Если бы у меня была большая сумма денег, я бы купил себе крокодила и лицензию, разрешение на его хранение. Я бы брал с собой на работу в офис, садил бы возле себя Так. И чтобы ко мне никто не подходил. Удачного вам дня.
0: А я думала, чтобы с ним беседу вести из разряда Гена. Вот ты понимаешь, люди иногда такие... Собаки. И крокодил такой пастью. Клац, клац в ответ. Ну, кстати, есть эконом-вариант этой версии. Вы можете взять на работу сотрудника по имени Гена. И он пока временно может быть исполняющим обязанности настоящего крокодила.
3: Заменять крокодила.
0: Да. Гены, простите меня, пожалуйста.
2: Так, и последнее к этому часу. Давайте это слушаем.
1: Доброе утро. Радио НС. Доброе
2: Привет.
1: Утро, Рима. Доброе утро, Ксения.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Казахстан. Если бы у меня было много денег, я бы купил автомобиль своей маме. Конечно, ездить на нем будут ее внучки, то есть мои дочки.
2: Так.
1: Но зато они будут ценить этот автомобиль и беречь его, потому что он бабушкин.
2: Не, ну
3: а
2: можно девочкам
3: машины.
2: Очень интересно. Ну а мы, друзья, ждем ваши голосовые еще и еще в следующем часе в Нихабаре. Послушаем 8-775-106-00-11.
13: Эй, Бауров, Нихабар!
14: Нихабар, родной!
13: А ты же видишь, Нихабар!
14: Нихабар!
0: Ну и главное, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их можно забрать.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Чуть больше половины девятого на наших часах. И это самое время отправить свою заявку в нашу игру «Питстоп».
1: Да, там можно выиграть 20 литров бензина. Поэтому ждем ваши заявки. И нам нужны два участника.
0: Отправляйте их по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Беш». «Беш». На радио НС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, а у вас есть возможность их забрать.
3: А также у нас есть два участника, которые готовы побороться, поотвечать на наши вопросы. Давайте знакомиться с ними. Это Канат из Астаны. Канат, доброе утро.
2: Доброе утро, Канат.
4: Доброе, доброе.
3: Канат, привет. И Серик из Караганды. Серик,
2: доброе утро, Серик.
4: Доброе утро.
3: Угу. Канат, у тебя очень плохо слышно. Выключи, пожалуйста, громкую связь. Говори с нами через трубочку телефона. Так будет и нам, и вам приятно, как говорится.
2: Ну, а еще у нас, конечно же, есть для вас три приятных вопроса. И ответы на них должны быть обязательно числовые. Тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу.
3: Так.
2: По итогам трех вопросов мы узнаем победителя и дарим 20 литров бензина.
3: Желаю вам удачи и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы с Лимой Бимурзиной открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Астаны в Актау.
3: Актау.
2: Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Канат, как ты думаешь?
4: 2600.
2: Сколько?
4: 2650.
2: 2650. Ответ принят. Серик, твой ответ?
5: 2350.
2: 2350. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Угу. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, самый дешевый прямой авиабилет в этом месяце из Астаны в Актау. Сколько он стоит? Серик, как ты думаешь?
5: 40 тысяч.
3: 40 тысяч. Твой ответ принят. Канат?
4: 42 тысячи.
3: 42 тысячи. Хорошо, ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Слушайте, парни, а на какое число мая есть этот самый дешевый авиабилет из Астаны в Актау? Канат, как ты думаешь?
4: Ну, давайте на 29-е.
2: 29-е. Ответ принят. Серик, твой ответ?
5: 31-е.
2: На 31-е. Ответы приняты, и будем подводить итоги. Ребятки, на самом деле, если мы с вами на машине едем из Астаны в Актау, нам нужно преодолеть 2850 километров. И здесь Канат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько стоит самый дешевый прямой авиабилет в этом месяце из Астаны в Актау. Правильный ответ. Он стоит 72 567 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Канат. Поздравляем тебя.
2: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какое число мая есть этот самый дешевый авиабилет за 72 567 тенге. И правильный ответ на 28 мая. И здесь Канат оказался ближе. И со счетом 3-0 бензин сегодня уезжает в столицу.
3: Поздравляем тебя, Канат. 20 литров бензина твои.
4: Спасибо.
3: Ну что, ты можешь выезжать уже сейчас из Астаны, захватить с собой по дороге Серика и ехать уже в Актау.
2: Ну там, по-моему, что-то не через Караганду
3: не
2: надо
3: через
2: ехать.
3: А ты едь через Караганду. А ты вот через Караганду едь. Ты Серика одного оставишь, что ли?
2: Ребят, понял, на самом деле отличная игра. Серик, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Канат, мы тебе за эфиром расскажем о том, как ты получишь свои 20 литров бензина.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу Беш на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамдар сағат сайын шамамен 600 мың тері бөлшектерін жоғалтады.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часок у нас с вами еще есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рамках рубрики «Нехабар». Присылайте ваши голосовые по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, пожалуйста, на что бы вы потратили деньги, если бы выиграли бы большой куш, там, лотерею какую-нибудь, например. Будет интересно послушать.
4: Давайте только, друзья, без банальщины. Кредиты, долги, это все понятно. Вот, ну, что-то такое помасштабнее все-таки. Расскажите, о чем мечтаете. Ну, а мы сегодня еще мечтаем, чтобы взломали наш банкомат. И в банкомате ни много ни мало 40 тысяч тенге.
3: Да, ну и не забывайте, друзья, о том, что на радио НС, ну, в студию нашу можно посмотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио НС. Мы еще поцелуйчики вам не отправляли.
4: Муа.
3: И все. Продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу «Беж»
0: на Радио НС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскопчик на сегодня, 28 мая.
1: Итак, овны, сегодня вы рискуете случайно сказать вслух то, что остальные только думают. И это произведет эффект.
0: Тельцы, привычная вещь внезапно перестанет радовать, зато появится интерес к чему-то совершенно новому.
1: Близнецы, день будто специально создан для обмена новостями, слухами и неожиданными признаниями.
0: Раки, сегодня вас может неожиданно потянуть туда, где давно не было ни вас, ни ваших мыслей.
1: Львы, кто-то рядом явно попытается произвести на вас впечатление. Наблюдать за этим будет даже приятнее, чем участвовать.
0: Девы, внезапная смена обстановки или компании моментально перезагрузит вам настроение.
1: Весы, сегодня особое удовольствие принесет все красивое. Музыка, запахи, люди и случайные детали вокруг.
0: Скорпионы, у вас появится редкое желание не копаться в сути происходящего, а просто наслаждаться моментом.
1: Стрельцы, сегодняшний день идеально подходит для решений в духе «а почему бы и нет?».
0: Козероги, вас неожиданно увлечет разговор или тема, которой раньше не было вообще никакого интереса.
1: Водолеи, сегодня именно ваша легкость в общении поможет разрядить чужое напряжение.
0: Рыбы, день способен резко свернуть в совершенно непредсказуемую сторону, и вам это даже понравится.
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. Ну и, друзья, у нас впереди рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Не хабаре» мы обсуждаем покупки. Что бы вы купили, если бы выиграли большую сумму денег в лотерею?
0: Да, ну и Давай, пора мне, наверное, уже признаться. Я, наверное, не буду ничем отличаться от всех тех, кто хочет помочь, там, не знаю, нуждающимся, тем, кому сейчас плохо. Да, я тоже бы помогла тем, у кого сейчас нету, например, лекарств, да, я знаю таких людей, которые не могут достать лекарства по лечению. Вот им бы помогла и себе немножко оставила бы. Я же тоже чья-то дочь.
1: Ну, да, милота.
0: На Мальдивы, например, билет купила бы на 5 дней. Мне 5 дней хватит.
1: Не хватит.
0: Не хватит?
1: Не хватит.
0: Ну, я же одна полечу, мне там скучно будет.
1: Лима Бимурзина, тебе там не будет скучно. Тем более перелет долгий, потом следующий день акклиматизация. Ну, в общем,
0: я готова лотерею выигрывать и выигрывать. А у вас, друзья, как дела обстоят? Вот если бы вы выиграли лотерею, что бы вы сделали? На что бы вы потратили? Ну и самое любимое наше, не больше 40 секунд, пожалуйста, голосовые. И не надо вот этой вот банальщины, типа там кредит закрою, там еще что-то.
1: Это понятно, да.
0: Что-нибудь нам помогите лучше. Наши кредиты закройте. 775-106-2011 наш WhatsApp номер.
2: На радио МС.

0: Хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, будем слушать голосовые?
4: Ой, ну давай попробуем, что же там хотят наши радиослушатели, на что хотят потратить денежки, если выиграют в лотерею.
3: Да, погнали, первое голосовое.
5: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
5: Доброе утро, Казахстан, всем
4: Доброе
5: слушателям.
4: Доброе утро.
5: И если бы я выиграл лотерею, огромную сумму, я бы купил, наверное, свою компанию, вот где я сейчас работаю.
4: Так.
5: Но никому об этом не сказал бы.
4: Ага.
5: Я точно так же рано утром поехал бы на работу,
4: ага.
5: дождался бы очередного задания от руководителя и сказал бы ему: нет, сам делай.
4: Гениальный план, пусть сбудется обязательно.
3: Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Привет вам из Шымкента.
3: Привет.
4: Доброе утро.
6: Если бы я выиграл крупную сумму денег в лотерее, я бы своей маме купил самую крутую машину. Если бы у меня остались сдачи, я бы купил продукты на дом. Всем желаю хорошего дня.
4: Молодец, хороший.
1: Продукты на дом бы он купил. Да. Зайчка такой, а какая самая крутая машина?
3: Не, ну, учитывая цены на продукты, мне кажется, там на машину не хватит. Идем дальше.
4: Поэтому он на сдачу, понимаешь?
3: Ладно.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет.
7: Доброе утро. Если бы я выиграла бы в лотерею, я бы купила большой дом, коттедж, и организовала бы там дом престарелых и дом малютки.
3: Ух ты.
7: У меня это, можно сказать, мечта моя. Всем хорошего дня.
4: Такие вы у нас молодцы.
3: Да, очень хорошая идея, но пусть у нас лучше не будет таких случаев, когда нужно отдавать детей там дом малютки или там родителей... Ну, короче, вы меня поняли, да?
4: Короче,
3: и сплакать начну. Идем дальше.
8: Привет, Радио НС, привет, Шоу-Пеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
4: Спасибо.
8: Если бы я выиграл много-много денег, то я бы, конечно, как и все, закрыл бы все свои проблемы с кредитами. И если бы осталось бы у меня, сводил бы свою любимую супругу в самый шикарный и дорогой ресторан. Ну, и вам бы отправил бы по букету цветов знак благодарности. Если бы я выиграл большой куш, ну, там должно быть слишком много денег тогда. А таких сумм там не бывает. Хорошего вам дня.
4: Пусть твои желания исполнятся.
3: Начало.
4: А цветы мы скажем, какие мы любим.
3: Да, и начало, кстати, всех голосовых начинается как будто бы «Если бы я был султан».
4: Да, да, да.
3: Да, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличное настроение. Если бы выиграла лотерею, много-много денег, я бы, наверное, выкупила кофейню, чтобы у меня было много-много кофе.
3: Учитывая, да, учитывая, сколько кофе пьет Аселя, то да.
4: Аселечка, ну, пожалуйста, там, давай по-братски договоримся, чтобы у нас доставка ежедневная была вот с утра пораньше со Сранья к нам в студию, хорошо?
3: Организует, не переживай. Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчата. Если бы я выиграл прям хорошую сумму такую, ну, наверное, мне такого ничего особо и не надо, я бы, наверное, пожертвовал бы в детские дома.
3: Ух ты.
4: Блин, так. Классно.
10: Всем
4: молодец.
10: Добра.
3: И вам тоже добра желаем. Идем дальше.
11: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
11: Доброе утро, Казахстан. Если
3: Доброе утро.
11: Я выиграю лотерею с большой крупной суммой, там миллионы, миллиарды, я куплю себе наглость.
3: Наглость?
4: Подождите, у нас вопросики. Наглость, да?
3: Да, где она продается, интересно. Идем дальше.
12: Привет, Радио НС, привет, страна. Если бы выиграл прям большой-большой-большой куш, я бы купил себе Cadillac Escalade ESV 2026 года.
4: Так.
12: Купил бы себе землю где-нибудь в Астане и построил бы там домик своей мечты на 1000 квадратных метров.
4: Так.
12: С 5 спальнями, кабинетом, бассейном, спортивным залом, отдельно стоящей баней на дровах, большой террасой и какой-нибудь прилегающий дворик. А, ну и жене бы машинку взял еще одну.
4: Что ну, взял такой, бы да? жене?
3: Машинку.
4: А, машинку. Себе Escalade 26-го года, жене машинку. А вы в курсе, что Escalade 26-го года жрет как полноценный танк? Поэтому, может быть, танк сразу надо взять? Ну, в смысле, не китайский, а настоящий.
3: Не, ну вы в любом случае нас на новоселье пригласите.
4: Ну, как бы да.
3: Да,
4: да. И в Астане пусть встретят на Escalade.
13: А если бы я выиграл много денег, я бы купил себе туристический мотоцикл Goldwing и поехал путешествовать.
3: Вау. Круто.
4: Судя по вашей аватарке, у вас сейчас спорт. На спорте неудобно путешествовать, но поменяется, все поменяется.
3: Идем дальше.
14: Доброе утро, девчонки.
3: Доброе
14: Что бы
3: утро.
14: Первое я сделал, если бы большую сумму выиграл? Я бы обязательно купил супруге кота Мейн-куна. Очень хочет она такого кота. Они недешево стоят. Ну, а второе бы подарил бы ей автомобиль. Пусть Кай меня катает, а то я уже накатался за рулем.
4: Пашка, а когда супруге Мейн-куна будешь покупать, мне еще ориентала захвати, пожалуйста, белого с синими глазами или шоколадного с зелеными глазами. Вот. Или того, ладно, я тут тоже прям, ну, очень хочу.
3: Все, болт. Идем дальше.
15: Здравствуйте, Радио НС. Если бы я выиграл большую сумму денег, вот я, наверное, купил бы себе здоровье. Сделал бы зубы, сделал бы чекап организма.
3: Точно.
15: Санаторий съездил бы. Так сказать. Наверное, как-то так. А дальше уже материально. Квартира, дом, машина, путешествие, так сказать. Наверное, как-то так. Себе, близким, сделал полный чекап.
3: Кстати, да, зубы в первую очередь, мне кажется, после
1: человек 30. Сразу слышно, да, 30+, да. Такой с запросами.
3: Идем дальше.
0: Салам алейкум, Казахстан! Привет, наши сногсшибательные, образительные, просто замечательные ведущие.
1: Привет,
0: ну, я бы как поступил? Я бы, наверное, первым делом я своему отцу бы подарил бы машину, купил. Ну и родителям какое-нибудь путешествие отправил.
1: Ага, классно.
0: А себе? А себе что-нибудь еще выиграю, если... Ну, если останется, конечно, то можно тоже самому съездить было, конечно, путешествие. А так, всем любви и кекса.
3: Вот это самое главное. Идем дальше.
2: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки. Доброе если утро. Бы я выиграла большую сумму денег, я бы в первую очередь полетела отдыхать. Приехав с отдыха, если бы у меня остались деньги, я бы купила мужу машину, о которой он мечтает. Всем хорошего дня.
1: А о какой машине мечтает муж? Мне прям интересно.
3: Тот, наверное, предыдущий.
1: На эскалейте.
3: Ну и последнее к этому часу.
16: Добрый день. Если бы я выиграл в лотерею, ну, если очень большую сумму, я бы тогда открыл какой-нибудь филиал, куда бы все отправляли свои желания. Я бы исполнял их желания.
1: Вау.
16: И наслаждался этим.
1: Это лучшее сообщение за сегодня. Уж простите меня, но правда оно лучшее.
3: И даже ихнее тебя не
1: вернуло. Даже ихнее я готова ему простить ради вот этого общего посыла. Парень, я не знаю, кто ты, но ты правда большой молодец.
3: Да.
1: Все у тебя обязательно получится.
3: Класс. Вот такие были голосовые сообщения о сегодняшнем Нихабаре. Все помечтали. А теперь возвращаемся в реальность и продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Нихабар, родной.
17: А ты видишь, Нихабар.
3: Ну и, кстати, у вас есть возможность сегодня сорвать большой куш. Впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 40 000 тенге.

0: 9:33 в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
1: В банкомате сегодня 40 тысяч тенге, и пусть кому-то из вас улыбнется удача.
0: Да, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бешу» на радио МС.

0: активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: Сегодня лежит 40 тысяч тенге, и на них покушается Ренат из Астаны. Ренат, доброе утро.
1: Ренат.
2: Доброе утро, Ренат.
1: Доброе утро. Мы тебя всем Казахстаном ждем.
2: Отключай громкую связь, отключай наушники, что там у тебя было, я тебя предупреждала.
1: Отключай. Непослушный какой, ай-яй-яй. Ну-ка давай, подключайся к нам через обычную
2: проверка
1: связь.
2: Проверка связи, давай.
1: Через трубку телефона.
3: Да-да-да.
2: Блин, мы тебя очень плохо слышим, Ренат. Прям трубочку к уху, пожалуйста, и в микрофон в самого устройства твоего, пожалуйста. Не сможем мы иначе играть.
1: Ну, а я пока объясню, что мы будем делать. У нас готовы три вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Задача Рената – ответить на все вопросы правильно. Ренат, обратную связь дай нам, пожалуйста.
2: Вот. Теперь мы тебя наконец-то слышим хорошо и желаем тебе удачи. И начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Сегодня отмечается день брюнеток. Брюнеточки, красоточки, поздравляем вас. Скажи,
1: пожалуйста,
2: Ренат, какой пигмент делает волосы темными? Варианты ответов. Фиомеланин, трихосидерин или эумеланин, как ты думаешь? И еще раз, пожалуйста, звонючки перебили тебя, и я не услышала ответ.
1: Угу.
3: Номер один.
2: Номер один принят, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Ренат. Также сегодня отмечается день майонеза. Скажи, пожалуйста, в честь чего по одной из версий назвали майонез? Варианты ответов. Первое – в честь французского повара. Второе – в честь города Маон. И третье – в честь императора Майо. Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
1: Цифра номер один принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а еще сегодня отмечается день флага Филиппин. Скажи, пожалуйста, Ренат, кто считается автором флага Филиппин? Варианты ответов. Хосе Рисаль, Эмилио Агинальдо или Фердинанд Маркос, как ты думаешь?
1: Ай-яй-яй, звонючки, да, опять нам мешают сыграть.
2: У меня сейчас секундочка такая обращение. Пожалуйста, ребят, я вас всех блокирую подряд. Всех тех, кто пытается нам дозвониться. Не мешайте нам, пожалуйста, играть. Игра уже идет. Дайте человеку ответить. Ренат, я прошу прощения, обращаюсь еще раз к себе. Варианты ответов ты успел услышать?
3: Да-да-да, третий вариант.
2: Цифра номер три принята, и код с Ренатом из Астаны сегодня получился 1-1-3.
1: В нашем банкомате 40 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: К сожалению,
2: не прошло у нас все гладко с Ренатом, но давайте разбираться. В первом вопросе сразу мы ответили неправильно, потому что за темный цвет волос, то есть черный и коричневый, отвечает пигмент эумеланин. Чем выше его концентрация в клетках волосяного фолликула, тем темнее оттенок ваших волос.
1: Эх, во втором вопросе тоже ошиблись. На самом деле, по одной из самых популярных версий, майонез назван в честь города Маон. Это столица испанского острова Минорка.
2: Угу. Ну и в третьем вопросе мы тоже ответили неправильно. Автором дизайна государственного флага Филиппин считается Эмилио Агинальдо, генерал и будущий первый президент страны, который разработал его в 1897 году.
1: Эх, Ренат, не удалось нам, к сожалению, взломать сегодня банкомат, но ты не расстраивайся, зато ты побывал у нас в эфире Радио НС.
4: Спасибо большое, очень рад, что выбрал меня.
1: Давай, ты не расстраивайся, пиши нам еще.
2: И отправляй заявку.
1: Да, отправляй заявку. Хорошего дня тебе желаем. Астане огромный привет. И своим проигрышем Ренат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Так, что ты хочешь сказать?
2: Давай, да. Сколько у нас завтра?
1: Завтра у нас 45 тысяч тенге.
2: Обалдеть. Ну и еще важный момент. Еще раз передаю привет звонючкам, особенно тем, которые попытались испортить наш сегодняшний финал, чей номер телефона заканчивается на 5850 и 5007. Ребят, из блока вы не вернетесь больше никогда.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот все, такие вот у нас души, итоги и крик души на самом деле, потому что если уже игра идет, мы никак не можем сорвать игру, и чтобы вы сыграли. Ну нет, такого нет на радио НС.
2: Вот этот человек как раз-таки 5007 пишет нам в WhatsApp: я хочу взломать банкомат, здравствуйте.
1: Так.
2: Испортил человек нам игру немножечко своим присутствием, но это я сейчас ему уже в личной переписке расскажу.
1: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС, и завтра наша игра, как обычно, состоится в 9 часов 40 минут.
5: Большой куш на радио НС.

0: что, друзья, 3 часа мы с вами отработали. Четверг, можно сказать, уже для нас, ладно, позади.
1: Ну, как сказать.
0: Для меня, ладно.
1: У меня сегодня день еще обещает быть насыщенным, поэтому, ребята, все те, у кого тоже сегодня веселуха, держитесь, я вместе с вами будем на связи, ментально друг другу помогать и поддерживать.
0: И будьте, пожалуйста, с радио НС, потому что много чего интересного днем вас здесь ожидает. Ну, а мы с вами прощаемся завтра в 7 часов утра здесь на радио НС. Встречаемся.
1: Ну, а сегодня для вас старались Алина Биморзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Арыстандар 2 жасқа дейін ырылдай алмайды.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia – movement that inspires.
5: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
6: Давай, ребята!
7: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Доктор, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Пламенные друзья мои, программа «Лайв-чат» стартует прямо сейчас, ровно 3 часа дня, показывают наши родины. Это значит, что в ближайшие 60 минут у вас есть возможность передать свой привет, свое поздравление, признаться в своих самых теплых чувствах, и все это посредством нашего WhatsApp-номера. Пишите мне на 775-1060-011, с большим удовольствием почитаю все ваши теплые сообщения. Зовут меня Александр Шмыгалев, до 18.00, по традиции составлю компанию вам в этой студии. Пожелаю отличного четверга, поздравлю всех с праздниками, ну и стартуем прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Так, друзья мои, 15 часов 4 минуты. Ваши приветствия уже прилетели. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет сыну. Саша, у нас все отлично. Любим тебя и ждем домой на день рождения. Ольга Мороз подписалась под данным приветствием. Здравствуйте, любимое радио. Привет городу Щучинск. И, как считал Даурен Капышев, написал это сообщение. Даурен, вам тоже пламенный привет. Хорошего дня. Ну и, конечно же, настроение тоже отличного. Здравствуйте, НС Радио. Привет любимому Биг Балату. Мы уже собираемся домой. Я тебя очень люблю. Скоро буду рядышком. Обниму тебя крепко. От Асель пришло это сообщение. Асель, замечательно. Передали. Передаю большой привет мужу Ильдару. Булочка моя. В понедельник передам тебе вкусняшки, а сегодня жди гостей. Любимый мой, пусть эти дни проходят быстрее. Потому что без тебя все не так. Очень люблю тебя и очень жду. От Миланы пришло сообщение. Так, добрый день. Всего вам хорошего, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет дяде Юре. У нас все хорошо. Был у нас в гостях Коля. У него тоже все хорошо. От деда пришло это сообщение. Дед, передали. Здравствуйте, Радио НС. Хотел передать привет одной девочке. Вишкин, не знаю, зачем тебе этот салон красоты. Ты без него лучезарная была, есть и будешь. Целую, твоя шоколадка. Ну вот видите, как прекрасно. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Мы тебя бесконечно и безумно любим. Крепко обнимаем, целуем. Береги себя, знай. Мы всегда рядом. Дочь Златана и супруга соответственно. Так, что у нас еще имеется? Так, ищу это сообщение, вот, нашел. Привет, Радио НС, передаю пламенный привет самой красивой девушке, сидящей рядом с ведущим. Софа, салют. Тамерлан, ну что, зачет тебе плюс один карми, как говорится? Не то чтобы передал, Софа и сама услышала это сообщение. Конечно же, большой привет передали. Так, дальше идем. Здравствуйте, Александр. Всех слушателей с прошедшим праздником. Пусть ваши молитвы будут услышаны Всевышним. Добра и миром. Внуку Максату привет от Апашки. Солнышко, мы уже так соскучились. Скорее возвращайся. Пока мы крепко обнимаем тебя, радиоволнами шлем самые наилучшие теплые душевные пожелания. Скорой встречи, здоровья, удачи, сил, терпения. Любим, целуем, ждем дома от Апашки соответственно. Друзья, прямо сейчас ловите номер WhatsApp, ну и, конечно, пишите.
0: МС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Но в 15 часов 13 минут мы продолжаем передавать ваш привет. Ваши поздравления, признания в любви, в общем, теплые эмоции, которыми вы хотите поделиться в этот четверг. Здорово, да, друзья? Добрый день, Родионис. Передайте привет моему любимому супругу Алижанам. Жанам, как твои дела? У нас все хорошо. Люблю тебя очень и скучаю. Береги себя и знай, что ты самый лучший муж. Ни о чем не переживай, не думай. Надеюсь, скоро увидимся. Целую тебя крепко и обнимаю, твоя девочка. Каира, добавляете вы, что скоро получите весточку. Так, замечательно. Так, идем дальше. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, моему супругу Олегу Летуновскому. Дорогой, послание твое получила. И, собственно, все передам через дядю Юру. Я тебя очень люблю и скучаю, мой родной. Ждем тебя, твоя супруга Юлия написала это сообщение. Дальше идем. Так, что у нас еще имеется? Добрый день, Радио НС. Хорошего вам дня. Передайте привет Александру. Мы с дочей очень по тебе скучаем, любим, ждем сдачу всех экзаменов и хотим побывать на твоем вручении диплома. Так сказать, не забрала садика, заберу с универа. Все обязательно получится. Еще наконец-то мы дождались квартиру. Жду договор. Не болей, держись. Мы тебя очень любим. Твои девочки Арина и Анжела. Ну что, наши поздравления тоже принимайте. Так, привет Аймжан Кабиденовой из Атырау. Мама Гульсем из Кульсары, соответственно, отправила и пожелала хорошего дня. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сыночек, пусть даже в самые трудные дни, ты помни, дома тебя всегда любят и ждут. Для мамы ты всегда самый дорогой человек, безусловно. Здравствуйте, передаю теплый привет любимому Асхату. Пусть у тебя все будет хорошо и спокойно. Помни, что дома тебя любят. Мне не хватает одной... Мне хватает одной мысли о тебе, чтобы в душе стало теплее. Береги себя, твоя Жанка подписалась под этим сообщением. Жанка передали с большим удовольствием. Мужу Евгению пламенный привет. Я всегда безумно скучаю по тебе, вспоминаю твои нежные руки и страстные губы. Ты не представляешь, как я скучаю по тебе и хочу сказать тебе, что очень тебя люблю. Ты только знай, что мы обязательно скоро будем вместе. Твой ангел-хранитель Наталья написала это сообщение. Наталья, также передали ваше приветствие. Что у нас имеется еще? Здравствуйте, Радио НС. Огромный привет

0: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: А знаете, друзья мои, в 15.21 напомню вам о том, что порадовать своих друзей, родных, близких, может быть, даже просто незнакомых людей, но вот хочется сделать что-то такое приятное, то передать ваш привет коллеге, которая немножко загрустила вот в том самом углу, вы можете написать прямо сейчас на 775-1060-011, и уже в следующем выходе я ваше сообщение обязательно озвучу. А пока приветствую любимое Радио НС. Спасибо за программу «Лайв-чат». Максатов, город Кустанай. Привет от родителей и братьев. Дорогой мой сынок, хочу тебе напомнить притчу про стакан воды. Если человек держит чашу, пусть не боится, что она тяжела, ведь у него всегда есть силы донести ее до цели. Но если ноша становится невыносимой, можно периодически ставить ее на стол и давать рукам отдыхать. Мой родной, давай себе передышку, чтобы восстановить физический и эмоциональный ресурс. А наша любовь, вера в тебя, поддержка будут рядом в любую минуту. Вот сейчас, например, в этот миг мы вместе соединены волнами эфира. Я улыбаюсь, слушая это. Надеюсь, улыбаешься, и ты очень скучаю по твоей улыбке. Хочу, чтобы она озаряла наш дом и как можно чаще. Целую твою любимую макушку, мое солнышко. Улыбаюсь тебе и мысленно тебя обнимаю. Написали вы. Так, здорово. Дальше идем. Наше сообщение такое. Доброго дня, любимое радио. Макс, этот привет от Катерины для тебя. Просто хочу, чтобы ты берег себя, даже когда мир становится слишком шумным и тяжелым. Для меня это очень важно, знать, что ты есть, что ты где-то рядом этим, под этим небом. И что бы ни происходило, я все так же люблю тебя, написали вы. Здорово. Привет, передайте привет моему сыну Макару. Я тебя люблю и верю, что все получится. Люба, передали это сообщение, да, вот, оно еще не было в эфире, не прозвучало, вот только сейчас мы до него добрались, поэтому Макару пламенный привет, хорошего настроения. Так, друзья мои, прямо сейчас спешу напомнить вам о том, что к нашей программе присоединиться очень просто, а время летит, оно, знаете, как летит, действительно очень быстро. Поэтому успейте передать ваше сообщение, пока, конечно, есть такая возможность. 775-1060-011, как я уже и сказал, обязательно вашим коллегам передам уже в следующем блоке нашей программы, поэтому дерзайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Так, друзья мои, 15.36, программа Лайфчат в самом разгаре, и времени у нас с вами остается совсем немножко, поэтому успевайте передать ваш привет 775-1060-011. Сюда прилетают ваши сообщения. Напомню, что принимаю все абсолютно за даром, то бишь бесплатно. Делюсь эмоциями с большим удовольствием. Здравствуйте, Радио НС. Любое, так, любимое радио. Всем передаю привет. Астана, терпение. Строю в пробке 1.5 часа. Всем удачи. Рустан написал. Рустан. Прям интересно стало, потому что редко такие в столице пробки наблюдаем, но обязательно через некоторое время об этом расскажу более подробнее. Так, Мик, привет тебе от родственников Сакибастуза. Она сейчас за рулем и слышит. Спасибо за гостеприимство. Дана пришло это сообщение. Дана передали с большим удовольствием. А следующий привет летит Александру Юрьевичу. Принимай большой-большой привет от Ксюши. Очень надеемся, у тебя все отлично. Кстати, твоя дочь вовсю ходит к нам, бдит, присматривает и уже вовсю командует парадом. Так что ты за нас можешь быть спокоен. Мы под надежным контролем, крепко жмем руку. Пусть этот день принесет только отличные новости и классное настроение, написали вы. Так, ну и что? И я, конечно же, друзья мои, ко всем вашим приветствиям присоединяюсь с большим удовольствием. Давайте прямо сейчас послушаем еще несколько треков, а затем, внимание, мы будем уже подводить итоги буквально через 8-9 минут программы LiveChat. Значит, заключительные ваши приветствия совсем скоро прозвучат. Хотите, что называется, успеть запрыгнуть в последний вагон? Прямо сейчас пишите 775-1060-011. Почитаю скоро.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья мои, продолжим и будем уже подводить итоги в 15 часов 47 минут. Что вы успели написать на наш номер WhatsApp? Давайте посмотрим. 775-1060-011. Ну и, конечно же, приветствия ваши парочку прилетели. Но, друзья, сразу скажу, что голосовые сообщения ваши мы озвучить, конечно, не можем. Здравствуйте, лучшее радио. Хотела бы передать огромный и нежный привет Погудину и Гореше и сказать, что я очень жду нашей встречи. И очень надеюсь, что мы друг другу понравимся. Будущий мой мужчина Игорь. Так вы и написали. ПС Викуся с Кинжиколя. Викуся, ну что, если такие грандиозные планы, я, конечно же, пожелаю, чтобы все у вас случилось. Потому что, ну знаете, все же сопутствует тому, когда вы мыслите позитивно, этот самый позитив будет обязательно вас, как в успех, настигать просто абсолютно везде. Ну что, приняли мои пожелания хорошего дня и настроения, значит, можно идти дальше. Привет, Радио Н, с днем рождения хочу поздравить своего братишку Артура. Сегодня ему исполняется 5 годиков. Артурчик, мы тебя очень любим, крепко обнимаем, но и знай, что мы всегда рядышком с тобой, твоя семья. Подписалась под этим сообщением. Все, друзья мои, затем будем заканчивать программу Лайв-чат. Завтра в пятницу вы также сможете передать ваш привет, потому что здесь бразды правления заберет у меня мой коллега Тамерлан Исмаилов. Ну, а я, Александр Шумгалев, на сегодня с вами не прощаюсь в этой студии. Я остаюсь с вами до 18.00. Приготовил для вас много классной музыки, полезной информации, да и просто своего хорошего настроения. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

Знаете, друзья мои, в 16 часов и 2 минуты, наверное, не истину скажу, но все же, если каждый день уделять дорогим сердцу людям хотя бы дольку тепла и внимания, у них, конечно же, будет больше сил справляться с трудностями, которые иногда встречаются в нашей с вами жизни. Поэтому прямо сейчас, в начале еще одного музыкального, хочу вместе с Денисом Клявером пожелать вам успехов, удачи, ну и только бодрого, хорошего настроения. Меня зовут Александр Шмыгалев, вы на волне радиостанции НС до 6 вечера. Буду составлять вам компанию, ну и, конечно же, всем пламенный привет.

Прямо сейчас, друзья мои, 16 часов 15 минут. Мы с вами, что называется, поностальгировали здесь на волне любимой радиостанции. Вспомнили потрясающий трек от Элтона Джона. Ну а теперь предлагаю вам узнать все о дорожной ситуации. Начнем. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алма-Аты наблюдаем серьезные пробки. 7 баллов из 10 возможных. Сейчас вам постоять придется около получаса на проспекте Абая на запад от Манаса до проспекта Алтынсарина. Еще 25 минут приготовьте на улице Сайна. Далее проспект Эль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Ходжанова. Более 25 минут потребуется на улице Розабакиева в южном направлении от проспекта Реймбека до улицы Абая. Постоите и 20 минут на проспекте Абая на север от улицы Чайкиной до Садпаева, на Тулеби на запад от улицы Аносова до Утиген-Батыра также приготовьте 20 минут, ну и столько же на Тимирязева на восток от проспекта Гагарина до набережной Хамита Ергалиева. Что касательно столицы города Астана, то здесь тоже мы наблюдаем серьезные пробки, действительно. Сейчас постоите на проспекте Мангелик-Ель от переулка Жумабека-Ташенова до бульвара Нуржол. Здесь потребуется более 1 часа и 15 минут. Также 25 минут приготовьте на проспекте Тауель-Сыздык от проспекта Бауржана-Мамышлы до улицы Нажимеденова. Еще 25 минут на улице Туркестан от переулка Нура до улицы Сыганак. Ну и,

вот нам, между прочим, сегодня синоптики на закате обещают все-таки осадки в виде небольшого дождя, поэтому, друзья мои, если собираетесь куда-нибудь отправиться погулять, захватите с собой обязательно зонт. А вот завтра в Алматы будет плюс 25 и, кстати, преимущественно солнечный день, что, конечно, не может не радовать. А вот в столице, в городе Астана, завтра будет плюс 24, переменная облачность и осадков нам не обещают. А значит, можно прекрасно встречать любимую пятницу и наслаждаться любимой музыкой, конечно, здесь, на волне радиостанции НС. Продолжим вместе с Андреем Губиным.

16.46. Хочу порадовать наших зумеров, которые слушают радиостанцию НС. Трек специально для вас. Маригу, Нилетто, Леша Свик. Называется он, между прочим, «Аритмия». А знаете, дамы и господа, ведь у зумеров новый тренд появился. Называется он «Гренни-кор». В чем это выражается? А вот в том, что молодые, казалось бы, люди выбирают досуг пенсионеров. Как их бабушки и дедушки, зумеры выращивают цветы, сами шьют себе сумки и одежду, решают судоку и кроссворды, вяжут крючком и ходят на рыбалку. Представляете? Кажется, что это невозможно, но возможно. По выходным собираются с друзьями, лепят пельмени. Ну и видите, друзья мои, как оказалось, у зумеров и бумеров оказывается очень много общего. Ну а я, наверное, прямо сейчас хочу обобщить и пожелать всем хорошего четверга. Самое главное, что вы прямо сейчас свои приемники настроили на нашу волну, а значит, сделали абсолютно правильный выбор. Не забудьте в завершении этого часа послушать все о главных событиях в стране и в мире.

Знаете, друзья мои, что самое интересное, все, что мы с вами делаем, конечно же, делаем ради какой-то цели. И как здорово, что сейчас, глядя на наши часы, 17.03, кстати, мы наблюдаем, что завтра у нас с вами случится любимая пятница, а не понедельник, как прямо сейчас в нашем эфире о том поет елка. Так или иначе, вот этой самой любви пожелаю каждому нашему слушателю. В нашем эфире вы найдете, как всегда, много тепла, позитива и хорошего настроения. Ну и, конечно, отличной музыки. Я, Александр Шмигалев, приветствую всех на волне радиостанции НС и желаю отличного вечера этого дня. Впереди в эти 60 минут только любимые, а главное, лучшие хиты. Делайте ваши радиоприемники погромче и наслаждайтесь.

Знаете, друзья мои, вот прямо сейчас хочу вам пожелать неимоверной удачи. Прямо как участнику лотереи Евроджекпот из Чехии, которому удалось предсказать все числа, необходимые для главного выигрыша. В результате он выиграл 120 миллионов евро. А ведь шанс угадать правильные числа в Евроджекпот составляет 1 к 140 миллионам. Представляете, какая удача? Давайте сейчас мы тоже настроимся на что-то позитивное. Ну и, конечно, в эти минуты помогу вам объехать самые главные заторы на дорогах нашей страны. Делаем погромче. Итак, система Яндекс.Карт на 17 часов и 16 минут показывает 7 баллов и серьезные пробки. Постоять вам придется на проспекте Абая на запад от Жарокова до проспекта Алтынсарина. Здесь приготовьте около 40 минут. Стоим также на Сай на проспекте Аль-Фараби от улицы Мустафина до Хаджанова. Около 45 минут потребуется на Рыскулова на запад от Бакиханова до улицы Бакеева по традиции плотный поток. На восточной объездной автомобильной дороге проспекте Аль-Фараби на юг от Луганского до улицы Маркова более получаса. Постоим и на проспекте Достык на север от Чайкиной до улицы Жолдасбекова 25 минут. На улице вдоль Бак плотно на запад от улицы Утемисова до улицы Аккайнар полчаса. Впрочем, и в обратном направлении вы также столкнетесь с заторами. А вот в столице, в городе Астана, за 60 минут ситуация изменилась в лучшую сторону. 5 баллов мы наблюдаем, и лишь местами имеются затруднения. На проспекте Мангеликель от моста Марал до бульвара Нуржол сейчас потребуется около 15 минут. Постоите на проспекте Тау-Ель-Сыздык от проспекта Рахимжана Кушкарбаева до улицы Шамши Калдаякова.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

17:29, мы слушаем с вами Джонни на волне любимой радиостанции. Если вы, друзья мои, по какой-то причине также считаете, что мир совсем немного сошел с ума, то сегодняшний день, 28 мая, как раз-таки будет для вас, потому что именно сегодня отмечается День пофигиста. Между прочим, праздник появился еще в 2009 году благодаря инициативе группы людей, стремящихся напомнить всем о важности умения не переживать по пустякам. И он посвящается, то бишь этот самый праздник, свободе от стресса и излишней серьезности. Я предлагаю прямо сейчас совсем не стрессовать, даже если вы находитесь за баранкой своего автомобиля, лучше делайте свои радиоприемники погромче, потому что здесь будет и далее звучать отличная музыка. Всем пламенный привет и хорошего вечера этого четверга.

Знаете, друзья мои, иногда вот хочется действительно надеть вот эти самые розовые очки и пусть даже встретить этот самый розовый вечер, о котором прямо сейчас поет Амирчик в нашем эфире. А что, у нас с вами, между прочим, есть такая возможность, потому что завтра мы с вами встречаем всеми любимую пятницу. Ну а прямо сейчас наши часы в студии показывают 17 часов 48 минут, а значит и еще один рабочий день подошел к своему логическому завершению. Что ж, пожелаю вам отличной дороги в сторону дома и хорошего настроения. Мы и дальше, и мои коллеги продолжат радовать вас отличной музыкой. Я же, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами уже до следующей недели. Встречаемся тут же на волне любимой радиостанции. Пока!

0: Мужество – это искусство бояться, не подавая виду. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында жарнама.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шыны 1 миллион жыл бойы ыдырайды. Яғни ол ешқашан тозбайды және оны шексіз рет қайта өңдеуге болады.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00521-0314 от 28 марта 2014 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
0: НС Радиосында Жарнама. 360 алпыс

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тіл – денедегі ең күшті бұлшық ет.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
0: МС радиосында Жарнама. 350 600.
5: The past is gone.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Юхонгда шейда яшада. НС радиоса.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.